0: Вот, платье надела красное, жемчуга. Да что там говорить, была хороша. Ну, танцы, все эти взгляды, перемигивания. Он мне: «Марина, я всегда мечтал встретить такую, как вы».
1: «Ну, а ты?»
0: А я ему: «Стоп, не будем торопить события».
2: Подъезжая к пешеходному переходу, не торопитесь и будьте внимательны. Убедитесь, что вы видите и вас видят.
0: Так о чем мы?
2: Безопасный переход для всех. Кампания «Сложности перехода» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
3: Как распознать телефонного мошенника? Простой совет от Банка России. Запомните, ни социальные службы, ни операторы связи, ни сотрудники полиции или госбезопасности никогда не звонят гражданам, чтобы провести операции с банковским счетом. Пользуйтесь этим правилом и будьте в безопасности.
4: Биш земля, биш секунд, биш сырау. Хэм біргіне жауап. Хэр шимбе, 16:30. Былғар радиосында. Бишка, биш,
5: бишка, биш. Уника плюс.
6: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570 50 95.

0: и многие другие. Большой семейный фестиваль для тех, кто любит животных. Вход бесплатный. Регистрация обязательна. Zoofest Echo. 10 октября в Казань Экспо с 9 до 19.00.
1: 2026 год. 0+.
2: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: Удивляюсь, как он такой маленький, а так быстро бегает.
1: Да, от родителей иногда требуется скорость. Но есть место, где забота однозначно в том, чтобы не торопиться. Это дорога. Соблюдайте скоростной режим. Пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
2: Ролик разработан госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
3: Гузель Уразова. Яңа хитлы сезон. Утыз бірінші октябрь, бірінші, икінші, үшінші, дүртінші ноябрь. Қазан, Уникс.
4: Татар автоподбор егетлері Қытайған Кореядан машиналар алып қайтады деп ішіттім әлі.
5: Соң мен де шолардан алдым бетінде. Татар автоподбор машинадан 100% қанағат.
4: Шулай мүні? Қазір сапшай салып қайталар екен.
5: Әйді, сен де созып ерме. Заказ білен қайтартсаң автосалонлардан көпке арзанырақ. Телеграмда Татар автоподбор каналына языл. Онда барсы да көрсетілген.
4: Эстрадабызның энерджайзеры. Татарстанның атқазанған артисті Фирдус Тимаев Шаллыда. 21 октябрьден башлап 30-на қадар Яр Шаллы. Энергетиклар мәдәниет йорты.

Радиопрограмма «Радио Болгар» Болгар Радиосы зарегистрирована Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.

0: будущем детей. От всего сердца поздравляю всех работников сельского хозяйства, особенно ветеранов передовиков производства. Низкий поклон за нелегкий, но такой нужный плодотворный и самоотверженный труд и преданность родной земле. Желаю крепкого здоровья, счастья, успехов, благополучия и уверенности в завтрашнем дне. С праздником вас!
1: Пока одни ищут, другие говорят «да». Проверенным автомобилем с пробегом в «Диалог Авто». Сервис, гарантия, более 1500 авто в наличии. Скажите «да» автомобилем с пробегом в «Диалог Авто». Подробности на dialogauto.ru.
2: Зульфира белән Алмаз Мирзановларның яңа концерт программасына рәхим итегез.
3: Ноябрьнең 7-сеннән 12-сенә кадәр Казан Уникс.
2: Күңелләргә дәрт өстәүче яңа матур җырлар, шигырьләр, биюләр һәм онытылмаслык рәхәт атмосфера. Мирзановларны кабулгач, әйбәт инде.
3: Көтәбез сезне.
4: 2026 ел. Ящиковый 6+.
5: Ищете надежного поставщика качественного сливочного масла и натурального сыра для вашего бизнеса или для дома? Предлагаем широкий ассортимент натурального сливочного масла в удобной фасовке жирностью 82% и 72%. Производителей АМК «Альметис», «Елмай», «Арский Вамин», «Тамлетто», а также широкий ассортимент отечественных и белорусских сыров. Адреса наших складов и торговых павильонов. Город Казань, улица Тихорецкая, дом 26А, склад номер 54. Город Казань, улица Складская, 7, склад номер 3. Город Казань, улица Гвардейская, дом 53, павильон номер 3/4. Город Казань, улица Адарацкого, 65. Овощная база, привоз, павильон 119, магазин «Дом сыра». Город Буинск, улица Советская, 26, межрайбаза. Свяжитесь с нами для уточнения цен и оформления заказа. Телефон 8-927-242-27-92.
6: Иртәнге чәй радиотапшыруының иганәчесе Елмай Биектау сөт комбината. СПССК Елмай.
7: Елмай. Мы верим, что настоящий вкус рождается там, где встречаются традиции и безупречная точность. Каждый ломтик, каждый грамм доведены до инстинкта. Елмай. Вкус настоящего. Потому что мы знаем, как это должно быть.
8: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95. Зәринә Хәсәншина һәм

0: Хельмет, 14-ті Болгар, 17-ті Аршалла, 18-ті Тубенкама, 22-ті Ормай, 23-ті Буа, 30-ті Балык Месете. Кел, көл, рахаттан, мен тетам сені.
1: 2026 жыл, я шикляуы юк.
2: Уверенность в себе не появляется из ниоткуда. Она формируется из возможности планировать расходы, создавать финансовую подушку и думать на несколько ходов вперед. ПИФы – один из лучших инструментов среди розничных инвесторов по данным Банка России. Включите ПИФ в свой инвест-портфель уже сейчас.

0: Финансовые возможности и риски. ПАО «Банк Зенит». Генеральная лицензия Банка России номер 3255.
1: Поздравление главы Кайбицкого муниципального района Рахматуллина Альберта Ильгизаровича. В октябре мы отмечаем Международный день пожилых людей, День учителя, празднуем День работников сельского хозяйства. Все эти праздники очень дороги для нас. Преклоняюсь перед поколением, пережившим голод и холод в трудные годы, вынесшим на своих плечах бремя громадных тягот и испытаний, чтобы восстановить страну после окончания войны. Передаю самые теплые пожелания и слова искренней благодарности педагогам, каждому учителю района, воспитывающим и обучающим детей. От всего сердца поздравляю всех работников сельского хозяйства, особенно ветеранов передовиков производства. Низкий поклон за нелегкий, но такой нужный, плодотворный и самоотверженный труд и преданность родной земле. Желаю крепкого здоровья, счастья, успехов, благополучия и уверенности в завтрашнем дне. С праздником вас!
2: Гузель Уразова! Яна хитла сезон! Утас бренча октябрь, бренча икенча ищенча дуртенча ноябрь. Хозан, Уникс. Мешикелы отрыв.
3: Беренче татар хатын-кыз композиторы, жырчы Сара Басадыкова тууына 120 ел. Аның иҗаты татар җырына яңа сулыш биргән рухи байлык. Бөек шәхесебезнең легендар җырларын яшьләр яңгырата. 26 октябрь 18:30-да Филармония концертлар залында Кайтавас Сара Садыкова концерты.
4: 2026 ел. Яшьлекле 6+.
5: Балтыш муниципаль район башлыгы Ромил Рәшит улы Нутфуллин барлык авыл хезмәтчәннәрен бәйрәм белән тәбрикли. Хөрмәтле авыл хезмәтчәннәре, сез куйган хезмәт нәтиҗәле һәм зурлап телгә алырлык. Районыбыз данын яклады, өлешегез зур. Ел авыр килүгә карамастан, игенчелектә ирешкәннәр моңа дәлил. Сездә фидакарлар булганда, өстәлләребез сый нигъмәтле, илкен алдында йөзләребез ак булыр. Бәйрәм белән.
6: Иртәнге чәй радио тапшыруының иганәчесе Елмай Биектау сөт комбинаты. СПССК Елмай.
7: Елмай. Мы верим, что настоящий вкус рождается там, где встречаются традиции и безупречная точность. Каждый ломтик, каждый грамм доведены до инстинкта. Елмай. Вкус настоящего. Потому что мы знаем, как это должно быть.
8: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: Шүпрәле 91 FM. Болгар радиосында реклама.
1: Ищите надежного поставщика качественного сливочного масла и натурального сыра для вашего бизнеса или для дома? Предлагаем широкий ассортимент натурального сливочного масла в удобной фасовке жирностью 82% и 72%. Производителей АМК «Альметис», «Елмай», «Арский Вамин», «Тамлетто», а также широкий ассортимент отечественных и белорусских сыров. Адреса наших складов и торговых павильонов. Город Казань, улица Тихорецкая, дом 26А, склад номер 54. Город Казань, улица Складская, 7, склад номер 3. Город Казань, улица Гвардейская, дом 53, павильон номер 3/4. Город Казань, улица Адаратского, 65. Овощная база, привоз, павильон 119, магазин «Дом сыра». Город Буинск, улица Советская, 26, межрайбаза. Свяжитесь с нами для уточнения цен и оформления заказа. Телефон 8-927-242-27-92.
2: Унберинча октябрь. Акбарс-арена стадиона. Гойле матча. Рубин, Динамо, Москва. Тип кунак, Анна Немченко. Программа 18 сәгатьтә башлана.
3: Билетлар клубның рәсми сайтында. Рубин футбол клубы җаваплылыгы чикләнгән җәмгыятьтә. Украин 118-169-0320. Казан КПВ 2-05-2026 ел.
4: Татар автоподбор егетләре Кытай һәм Кореядан машиналар алып кайта дип ишеттем әле.
5: Соң мин дә шулардан алдым бит инде. Татар автоподбор машинадан 100% канәгать.
4: Шулаймы ни? Хәзер запчасть алып кайталар икән.
5: Әйдә, син дә сузып йөрмә. Заказ белән кайтартсаң автосалоннардан күпкә арзанрак. Телеграмда Татар автоподбор каналына языл. Анда барысы да күрсәтелгән.
0: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95. Кайнар хит, кайнар
1: хит, кайнар хит. Динә һәм Рафаэль Латыповлар. Танымадым. Жыр шаса Болгар радиосының ВКонтакте дәге рәсми төркеменә кереп тавыш юллый аласыз.

0: Чистай. 103 FM. Булгар радиосында реклама.
1: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
2: Национальные проекты России.
3: 0+.
4: Биш земля. Биш секунд. Биш сырау. Хэм біргіне жауап. Хэр шимбе. 16:30. Булгар радиосында.
5: Уника плюс.
6: Булгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570-50-95.
7: Илгиз Махадзинов, Язмыш юллары. Жыр ұшаса Булгар радиосының ВКонтакте дағы рәсми түркіміне кіріп тауыш юлы аласыз.

0: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товарам – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
1: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570 5095.
2: Сабирова, «Кол янымда» жүр шаса Болгар радиосының ВКонтакте дағы ресми түркіміне кіріп тауыш юлы аласыз.

0: Музыка плюс.
1: Әдәби укулар.
2: Ландыш Габдрахманова. Ашык капка. Еллар аша килеп, соқсыз гына кактым синең күңел капкаң. Аузым бит беләм. Минем өчен бу капканы хуҗа күптән япкан. Үҗәтләндем. Ачтырырмын барыбер, яшьлектәге төсле яндырырмын. Ачтың, танымадың. Уз дип тә ялынмадың. Ә минем бит килде кулларыңа кагыласым. Назлы итеп муеныңа сарыласым. Әрсезләндем. Кактым кабат. Искә төшер, хәтереңне яңарт. Җавап бирдең. Сөйдем. Яшьлегемдә синең өчен яндым, кидем, тик син үзем белән артык мауыктың. Ә мин яралардан яңа сауыктым. Үз сүзләндем, кабат-кабат, тагын ярат, тагын ярат. Елмайдың, ә бу безгә кирәкме? Кайсы өстен, акылмы? Әллә соң йөрәкме? Тынып калдым. Кире борылдым. Барыр сукмагымны тапмадым. Ә син карап калдың. Ә капканны никтер япмадың.
3: Болгар радиосы.
0: Болгар радиосында һава торышы.
4: Әдемәк, достлар, Қазанда яңғырлы, қазір хауа температурасы 12 градусны күрсәтә, хиситі бойынша 9 градус жылы, магнитқыра қазір 3 бал, 9 балдан, демәк, ертәгә 11 градустан 18 градусқа қадар жылы, 23-ші бірелі қайбы жопаста буада тәтіште, Лениногорскіда бүгілмәді бауылыда, шулай 19, Лойшта балық бізесінде шестайда 18 градус жылы, паразды синоптиклар, түнлі біраз яңғыр, күндіз яңғыр түшінер көтірмей.
0: Радиосында реклама.
5: Поздравление главы Кайбицкого муниципального района Рахматуллина Альберта Ильгизаровича. В октябре мы отмечаем Международный день пожилых людей, День учителя, празднуем День работников сельского хозяйства. Все эти праздники очень дороги для нас. Преклоняюсь перед поколением, пережившим голод и холод в трудные годы, вынесшим на своих плечах бремя громадных тягот и испытаний, чтобы восстановить страну после окончания войны. Передаю самые теплые пожелания и слова искренней благодарности педагогам, каждому учителю района, воспитывающим и обучающим детей. От всего сердца поздравляю всех работников сельского хозяйства, особенно ветеранов передовиков производства. Низкий поклон за нелегкий, но такой нужный, плодотворный и самоотверженный труд и преданность родной земле. Желаю крепкого здоровья, счастья, успехов, благополучия и уверенности в завтрашнем дне. С праздником вас!
6: Татарстан Республикасының отказа

0: Татарстан. Многоликий Татарстан. 6+.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Представляем вашему вниманию очередной выпуск передачи «Каравай», в которой мы рассказываем о национальностях, проживающих на территории Республики Татарстан, и о мероприятиях общенационального значения. Сегодня мы поговорим о народном ансамбле «Илем». Он был создан в 1989 году. В 1991 году присвоено звание «Народное». Основатель ансамбля – Ильин Иван Сергеевич. С 2020 года руководителем является Нухратова Алевтина Алексеевна. По ее словам, в ансамбле она с первого дня его основания.
2: Я в этом ансамбле со дня ее основания, можно сказать, со школы. В 1992 году, окончив школу, я поехала учиться в Елабужское училище культуры. Прям захотелось. Видимо, с детства вот все это, вот песни, танцы, участие на концертах, участие в коллективе, мне вот сподвигло тому, чтобы я пошла в культуру. Я поступила в хореографическое отделение. В 95-м ее закончила и приехала сюда. И устроилась на работу балетмейстером в народный ансамбль «Илем». 31 год уже работаю в этом ансамбле. И с 2020 года являюсь руководителем.
1: Коллектив был создан с целью возрождения народных обрядов и традиций чувашского народа. Репертуар коллектива разнообразен. При этом сохраняется преемственность коллектива на будущее, сказала руководитель ансамбля Алевтина Нухратова.
2: Этот ансамбль основал Иван Сергеевич Ильин, заслуженный работник культуры, ныне на заслуженном отдыхе. За эти годы ансамбль выступал во многих местах, во многих городах, районах, пропагандируя чувашскую культуру. И самый брендовый наш праздник,

0: Мероприятие наше – это УЯВ. Праздник чувашской культуры УЯВ, который празднуется в таком большом масштабе в республике, он зародился именно в нашей деревне. Первый УЯВ он прошел в 1991 году. Он был межрайонный. Только несколько районов участвовало. 92-й год тоже был межрайонный. А вот 93-го года он стал уже республиканским. У нас есть за деревней место площадка такая красивая, где вот именно этот УЯВ вот зародился именно в этом месте. Конечно, мы очень рады, что именно наш праздник, который мы основали, этот праздник, достиг таких больших масштабов. Инициатором был Иван Сергеевич и, конечно же, ансамбль «Илем» тоже. Они вот вместе все это зарождали.
1: По словам руководителя, ансамбль является активным участником традиционных чувашских праздников.
0: Мы каждый год стараемся участвовать и занимаем призовые места. Знаете, что мне всего хотелось? Местный фольклор, забытые песни нашей деревни.
2: Возродить.
0: Мы вот с работниками, коллегами ходили по бабушкам, вместе их собирали. Песни УЯВА, которые были, мы их вот записывали и учили вместе с ансамблем. Еще мне очень хотелось возродить обряд Петрав чувашский, который я помню с детства, очень яркие моменты вот этого Петрава. И это последний день летних хоровод.

0: Все люди уже на синокосях уходили. И я хотела, вот как в детстве, чтобы было. Не сценический вариант, именно уличный. В этот день резали барана с утра, ходили в церковь, все это опрыскали святой водой. Потом на улице в больших казанах варили этого барана, обязательно голову барана, и всех угощали. Угу. Мы все это делали. В деревне начинался песни петь, хороводные песни. С улицы на улицы ходили, пели дети. Играли все разные детские игры. Потом за деревней уходили, провожали этот уяв, вот проводы уява. Провожали, а там уже нас ждало. Кушали все вареные в казанах. И там продолжались игры, песни, танцы уже проводили. А в деревню заходили свадебными песнями, чтобы в деревне было много в этом году. Кто-то женились, замуж выходили свадебными песнями. Опрыскивали водой, чтобы был дождь, урожай, чтобы был. Очень мне запомнилось с детства, и мы это сделали уже много лет. Я вот Петра провожу именно в таком варианте.
1: Ансамбль «Илем» со дня создания и по сей день работает по развитию и сохранению чувашских обрядов и традиций. Систематически обновляется состав коллектива. Каждое выступление ансамбля отличается душевностью и искренностью, проникая в сердца зрителей. Программу подготовили Гульнас Рашитова и Марат Аюпов. Всего доброго!
2: Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа».
3: Куплен для Татарстан. Многоликий Татарстан.

0: производства имени Медведева Solar Fields Sarmat предлагают премиальные культиваторы, компакторы, дисковые агрегаторы КДК, глубокорыхлители ГРП, борины, катки, комбинированные агрегаты. Есть возможность приобретения через АО «Росагролизинг». Сельхозмаш, Казань, проспект Ибрагимова, 58. Телефон 212-27-37.
1: Болгар радиосы рекламы хизмәте телефоны 570-50-95.

Радиопрограмма «Радио Болгар» Болгар Радиосы зарегистрирована Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.

0: Сәлмәт, 14-ті Болғар, 17-ті Аршалы, 18-ті Түбенкама, 22-ті Ормай, 23-ті Буа, 30-ті Балық Бесәті. Кел, көр, әріқаттан, мен тұтам сені.
1: 2026 ел, ешіклеуі йоқ.
2: Күзнің оңышы ешеті, қышның қорында емі, яз жиханға жанын үрі, әжейнің бар, ұс дәмі, жей дәмі, тамлетті майында, тамлетті, кебітлерден сұрағыз.
3: Руководитель компании «Дамилк Агро» Рахмеева Гузель Рафиковна поздравляет всех своих коллег и партнеров с Днем работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Ваш труд – это основа жизни, залог благополучия и процветания нашей страны. От рассвета до заката в любую погоду вы усердно трудитесь. Пусть ваш труд всегда будет плодотворным, а урожай – обильным. Желаем вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, благополучия в семьях и успехов во всех начинаниях.
4: Татарстанның от қазаман артисты Фердус Тимаев сіздің яқларда. 15 октябрь Қазан, Ленин мәдәният йорты. 16 октябрь Яшыл Үзән, Горький есіміндегі мәдәният йорты. Билетлар сатуда, ящикте 6+.
1: 2026 ел.
5: Пока одни ищут, другие говорят «да». Проверенным автомобилем с пробегом в «Диалог Авто». Сервис, гарантия, более 1500 авто в наличии. Скажите «да» автомобилем с пробегом в «Диалог Авто». Подробности на dialogauto.ru.
6: Это важное сообщение от пешеходного перехода, которые еще называют «зебра». Если перевести на человеческий язык, то получится: проезжая перекресток, снижайте скорость перед пешеходным переходом, даже если вы не видите пешеходов, ведь они могут появиться неожиданно. Расставь приоритеты.
7: Татар автоподбор егетлері Қытай қам Кореядан машиналар алып қайтады бешіттім әлі.
8: Соң мен де шуардан алдым бетінде. Татар автоподбор машинадан 100% қанағат.
7: Шулай мүні? Қазір сапшай салып қайталар екен.
8: Айда, сенде созып ерме. Заказ білен қайтартсаң автосалонлардан көп кә орзанырақ. Телеграмда Татар автоподбор каналына языл. Онда барсы да көрсетілген.
9: НПО «Агротехсервис» жауаплығы шекленген жамғиеті директоры Мүбәрәк Шиннойл Нариманулы барлық ауыл хужалығы қызметкерлерін, қызмет ветеранларын, ішлікли кооперативларыны, агропромышленность ұйышмаларын шын иректен уңыш бәйрәме білен құтлый. Туған жеребізнің мол уңышы, бойлығы һәм сәлемет тұрмышы бары тек сізнің қолда. Сізге шушы шетрекле фидақар хизмәтегездә зур уңышлар, нық сәләмәтлек, ұзын ғүмір тілейм. Ғойләләрегіз имин, табыннарыбыз мол, дөньяларыбыз тыныш болсын. Бәйрәм белән!
10: Күшлі энергия һәм шәп атмосфера бары тик бу концертта. Яраткан артистыбыз Ришат Фазлыахметов башкалабыз Казанны шаулатачак. 1 ноябрь 18 сәгатьтә Пирамида концертлар залы.
11: Концертымда бик күрәсем килә сезне.
10: Билетлар сатуда.
12: Камал театрында зур премьера. Марсель Сәлимҗановны искә алу көннәрендә 2026 елның 6-7-8 ноябрендә Раил Сафин пьесасы буенча Фәрит Бикчентаев куелышында Купер спектакле. Билетлар сатуда 16+.
13: Ауыл сұлушы радиотапшырының иғанашысы Сельхозмаш.
14: Жауаплылығы шекленген жамғияты.
15: Компания Сельхозмаш, официальный дилер завода имени Медведева, Solar Fields, Сармат, предлагает премиальные культиваторы, компакторы, дисковые агрегаторы КДК, глубокорыхлители ГРП, борыны, катки, комбинированные агрегаты. Есть возможность приобретения через АО «Росагролизинг». Сельхозмаш, Казань, проспект Ибрагимова, 58. Телефон 212-27-37.
16: Болгар радиосы рекламы хизмәте телефоны 570-50-95.
17: Илгиз Мөхәтдинов.

0: впервые в Казани. Бесплатный фестиваль «Зоофест Эко». 10 октября в Казань-Экспо вас ждут тысячи животных. Кошки, собаки, грызуны, рептилии и многие другие. Большой семейный фестиваль для тех, кто любит животных. Вход бесплатный. Регистрация обязательна. «Зоофест Эко». 10 октября в Казань-Экспо с 9 до 19.00.
1: 2026 год. 0+.
2: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570 50 95.

0: Болгар радиосында хава тұрышы.
1: Хава тұрышы шығарылышының иғанашысы жауаплығы шекленген сельхознап киндири жамғияты.
2: Машинағыз ұтылды ма? Тракторда тек тұра. Запчас үзіліп күнім өтсе, жауабын бізден сұра. Киндирида сельхознап бары, техникаға керек ярақ, түрлі запчас бары мұнда.
3: Киндири лесная жиде, телефон 237-92-02.
4: Температура тұрықлы дұстары 12 градус жылы қазір башқалауызда, лекемін әге магнитик активтілық бекінаққа орты кеткені 6 болына тәшкелейді қазір 9 болды дәреже бірін шағыштырғанда. Сәлеметлігізге әктеварлы болық дұстары атмосфер басыма 750 мм шағыштырмаш адамлылық 66% иртеген республика бізнің Әшистай, Базарлы Батақ, Оксубай, Нұрлат районларында тінлі 4-8 күндіз 17-20 градусаға дәрежелі болуы ықтимал, яуым түшімлерде болуы ықтимал.
0: Болгар радиосында реклама.
5: Где встречается такое, что земля над головой?
6: Не знаю. Где?
5: В метро. А что за место, где 12 идет раньше 11?
6: Где?
5: В словаре. 12 на букву Д, а 11 на О. А где в машине самое безопасное место?
6: О, это я знаю. В автокресле.
7: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
8: Хөрмәтле тамашачыларым, мин Илнар Фархуллин, октябрь айында узачак концертларыма шақырып қалам. 8-і Габишева, 12-і Әлмәт, 14-і Болғар, 17-і Аршалла, 18-і Түбән Кама, 22-і Урмай, 23-і Буа, 30-і Балық Бесәті. Кел, көр, рәхәтләр, мин күтәм сені.
9: 2026 года, ящик для выюг.
10: Ищите надежного поставщика качественного сливочного масла и натурального сыра для вашего бизнеса или для дома? Предлагаем широкий ассортимент натурального сливочного масла в удобной фасовке жирностью 82% и 72%. Производителей АМК «Альметис», «Елмай», «Ажский Вамин», «Тамлетто», а также широкий ассортимент отечественных и белорусских сыров. Адреса наших складов и торговых павильонов. Город Казань, улица Тихорецкая, дом 26А, склад номер 54. Город Казань, улица Складская, 7, склад номер 3. Город Казань, улица Гвардейская, дом 53, павильон номер 3/4. Город Казань, улица Адаравского, 65. Овощная база, привоз, павильон 119. Магазин «Дом сыра». Город Буинск, улица Советская.

0: Жалғар радиосында хауа тұрышы.
1: 11 градус жылы қазіргі мезгілді башқалауыз қазанда геомагнетик активлық шоқты көтерілген ұслар 9 балы дәреже білін жауыштырған әзірі 6 болына тәшкелді геомагнетик активлық сәдәмәтлігізге әкті барлы болығы. Сіз сізесіні мен әлләні сізбейін ұслар, Аллаға шүкір деп әйтім менді. Мені геомагнетик активлық болғанды ниндер халат сизеледер инде улайым шуган күрә сәламәтлекләре кокшаган кешеләргә аеруча да игътибар булсак булырга атмосферасына 750 мм һәм иртәгә яуым төшемнәр булырга мөмкин 19-20 градусага кадәр җылытырга мөмкин.
2: Иногда сложно оценить все риски в моменте. И здесь на помощь приходит банк, который обязан приостановить ваш перевод, если он слишком похож на мошеннический развод. Если же мошенники ни при чем, а перевод все равно приостановлен, не паникуйте. Свяжитесь с банком и уточните, что нужно сделать для разрешения ситуации.
3: Когда купил автомобиль, не получаю номера, и жизнь прекрасна и светла. И даже если вдруг квитанции оплачивать, пора спокойный нерв